0: Есть мертвый, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Het is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw Bel Radio.